0: Ranejšia klasika. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Kultury i restorant z Wiejska Kuchnia.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.